боги створи со мной. Я со мной, я сам боги, боги, боги, боги, боги створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мин насмиха. Туди женские рае ме имайо, глега норчка правьо и ме церкляйо. За мене проблемов ни овир, резу кар со мной, я смам кромпир.